всматриваешься, будто ты большой вольне. Стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом мески долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.

Шаг за шагом только ветер чая между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажут когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панический страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало следующий шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я врит дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.